царит била, арцах ши цила, убрал удар его из дила сва, и к тетре его гаме мидза деца, деца. Замтари арсебит, авсебдат пилис, севдиан гимис, иго дре, иго гаме, иго мидза да иго гза. Ich hoch sah, ich hoch.

0: Меса мем?
1: Ти любиш дома?
2: Нет.
1: Потому что у вас не умеют готовить дома. Ти любиш дома?
2: Нет.
1: Потому что у вас не умеют готовить дома.
0: Куэнтано, толмис кетеба ариция, дохо. Сами. Сами, сами. Каргия? Карги, яха музыка марча гучрас, эс кайгат сиравк на рагавакет. Ай, эс икос. Амас эс арча чарис. Садари, гац. Ай, амас уэдзебди, хо. О, очок, очок. Отхит, отхит.
3: Куча, куча, там там мале, чамон и тоби мамнари,
4: навши. Садам дэн, конэгуми.
0: Аба. Шемдеги, шемдеги, шемдеги, икнеба эс.
5: Ущин, гашабули арикави, кархана шиегде. Шен ика цари варге, ика цга пуче бисме цара перзгагете, цад.
0: Дади батоно, парем гадасах диакеда. Карханаши
5: егдео, ага. Ущин, гашабули арикави, карханаши егде. Шен ика цари варге, ика цга пуче бисме цара перзгагете, цад. Дади батоно, парем гадасах диакеда.
0: Шен ика цари варге, пае сарим тавари як. Ано, сако дурши кавт ес кац, сират ом кац.
4: Гушин, оро бурам рос.
0: Гушино, гушин карханаши арегде, о.
5: Гушин, гашвебули арикави.
0: А, гушин, гашвебули арикави. Этгоба, гашвеба сит хоус. Ано, гатави суплеба сит хоус. Савара удо, ташина арсте насе чанс.
5: Гушин, гашвебули арикави. Карханаши егде.

самоте хил мавшали асугава гагвертули газавхули гария зешен сазе арасодес чава момакодавис